передачу про ипотеки и финансы в Израиле. И не только. Значит, сейчас мы немножко подождем, когда люди добавятся. Сейчас мы посмотрим, что у нас все нормально с Ютубом. Как всегда, напоминаю, можно смотреть нас как в Фейсбуке, так и на Ютубе. Вот, я вижу, что на Ютубе уже пошла трансляция. Ютуб на страничке Владимир Шлейфер, эксперт по машкантам. В Фейсбуке на той же страничке Владимир Шлейфер, эксперт по машкантам. И вот я вижу, что мы уже начинаем. Так, все нас слышат, все нормально. Я напоминаю всем, что... Приглашаю всех добавиться к нам на WhatsApp-страничку, на WhatsApp-группу «Экономим на машкантах». В этой группе вы сможете спросить вопросы и получить ответы по поводу машканты, по поводу суды, которые у вас есть, и понять, что лучше для вас. И начнем с первой темы. 6 июля будет публиковаться учетная ставка Банка Израиля. Параллельно мы знаем, что у нас будет спускаться бензин, цена на бензин на 30 с лишним огород, по-моему, 32 горы, если не ошибаюсь. Поправьте меня, если кто помнит об этом. Я просто не помню, сколько, 32 или 35, вот что-то в этом роде там они будут спускать. И я думаю, что 6 июля учетная ставка тоже спустится. Я думаю, я вот, ну, допустим, я бы сказал, чтобы она спустится, она пустит ее. К чему это приводит? Это приводит, в общем, к тому, что проценты на ипотеки спускаются, становятся дешевле. Вот даже у меня есть клиенты сейчас, которые должны взять ипотеку. И я уже знаю точно, что вот 8 числа, вот в том банке, где они берут, 8 числа, там должны упасть проценты на 0.32% тоже. Вот поэтому я путаю между вот проценты спуска ипотеки, или, а также бензин. И поэтому специально ничего не делаем, Специально мы ждем, то есть мы все подготовили, все хорошо. Только ждем, когда нам дадут возможность, вот спустят там свои проценты, и все будет хорошо. Сейчас мы об этом отдельно поговорим. И это очень важно. Итак, давайте посмотрим, кто нам присоединяется к экрану, посмотрим, что творится в YouTube. One extreme bitrate. Что-то там не так, по-моему, у нас в YouTube, насколько я понимаю. Битрейт. Я не понимаю, что он хочет. Что статус вроде нормальный, но что-то он не пишет, непонятно, что происходит. Итак, я вижу, что один человек в YouTube уже смотрит. Ну, вот начинается, присоединяются люди. Окей. Хорошо. Окей, ну давайте продолжим. И, в общем, довольно-таки мы оптимистично смотрим на будущее. Все это хорошо, и все это будет, вот о чем я говорил, о понижении ставок, и все. Это все очень хорошо, только при условии, если не будет войны. Как только начнется война, все это может измениться, и измениться в совсем другую сторону. Поэтому нужно на это внимательно смотреть, что там происходит. Вот. Итак, давайте посмотрим еще раз, что у нас с YouTube, какая проблема. Если кто в YouTube, пусть напишет, что ли в порядке. Fine. Вот пишет Светлана, что все в порядке с YouTube. Ага, они мне почему-то пишут, что как что-то там не в порядке. Ну, я надеюсь, что все будет нормально. И продолжаем дальше. Что будет происходить на добавочных процентов Когина? Значит, вообще, что происходило за эти 5 лет? Я примерно расскажу ситуацию. Что, для чего это важно знать? Это важно знать люди, которые берут ипотеку сегодня, новую, и те люди, у которых есть старая ипотека, и что с ней делать, если приходит время реструктуризации. Переменные проценты состоят из двух составляющих. Я как всегда объяснял, это Огин, какая-то формула, которую дает Банк Израиля. В принципе, по этой формуле Банк Израиля берет деньги же на бирже в долг через государственные облигации и продает эти деньги частному банку. Так вот, эта формула... В ней заложены вот функции вот Банка Израиля, его проценты прибыли и то, сколько он должен дать, и вот это все там заложено. Теперь банк добавляет свой процент, это называется
Тосефет или Мирвах, в зависимости от банка, каждый называет по-разному. И это вот эти два этих процента вместе составляют тот процент, который вам дают.

Раньше, когда мы брали там в 20-х годах, процент был порядка 3-3,5%. Но Тусефет банка была фактически под 3%, потому что реальный, формула она в реальном ребите. И получается, что формула около нуля, проценты государства были около нуля, а банк зарабатывал 3%. Теперь прошло 5 лет, переменный процент изменяется каждые 5 лет, каждые 3 года, в зависимости, что вы взяли, каждые 7 лет, в зависимости, какой процент вы взяли. И там получается ситуация, что через 5 лет снова рассматривают, по какой ставке вам дать условия на ближайшие 5 лет. То есть каждые 5 лет процент меняется. Переменные каждые 5 лет. И как она меняется? Она меняется, опять-таки, формула ОГЕН плюс добавка банка. Но в этом случае ОГЕН Банка Израиля резко поднялся вверх. И он там был 4%, как-то даже больше. И получается, что люди закрыли под 7-7,5% машканты. Ну вот в максимум, то, что я видел, 7,5, 7,6, 7. Ну, то такие проценты. Очень, очень неприятные. И машканта резко ринулась вверх, да, и резко стали дороже платить. Теперь что нам делать в этой ситуации, как нам быть? Что случилось с ОГАНИМ и добавочными банками на сегодняшний день? Из-за того, что государственная часть резко поднялась, они опустили свои добавки. Притом, год назад они даже опустили на 0,5%. То есть они вот свою добавочную стоимость давали очень маленькую. И, соответственно, проценты на рынке были в районе там на пике около 5%. Теперь что происходит? Вот сегодня, если вы берете ипотеку, у вас, скорее всего, будет надбавка, там, если нормально берете, то есть, смотря как с кем вы работаете. Вот, я начинаю считать, что если человек идет в банк один, скорее всего, он получит хуже проценты, нежели советника. Но, допустим, вот вы отработали, там вам дали, допустим, в каком-то банке 0,8%. Сегодня примерно столько 0,9, 0,8%, 0,7%. Зависит от банка, они дают, да? Вот такие надбавки свою. И закрываются эти условия. Закрываются, как правило, сейчас на 1,5 года. Вот выгодно брать условия, которые переменные каждые 1,5 года. Почему? Потому что вы их закроете сегодня под 4,6, 4,7%, 4,5%, если мы говорим про реструктуризацию. А через 1,5 года или год, там, как можно меньше срок, чтобы был. Когда будет снова изменение процентов, когда проценты упадут, станут намного ниже банковские, да, учетная ставка упадет и все, то она изменится резко вниз, она уйдет резко вниз. И вы останетесь вот при своих 0,7%. То есть вы подписываете договор с банком, и вот эти условия ОГИН плюс МИРВАХ, да, вот эта добавочная стоимость банка и ОГИНа, они не имеют права изменять в момент перемены, изменения ребита в суде. Они имеют право только брать ОГИН, который есть, добавлять свою добавочную стоимость и вот так вот вести, посмотреть, суммировать и понять, какой процент они вам могут дать. Теперь, что происходит? Когда проценты упадут и станут очень низкими, то банки, учетная ставка понизится, банки будут добавлять больше свои надбавки. Они будут снова добавлять 2%, 1,5%, 3%. И, внимание, вопрос, что лучше сделать? Сделать реструктуризацию сегодня или же подождать, когда упадут позже машканты? Ответ сделать сегодня. Ответ сделать сегодня. Почему? Потому что, в общем, ваша формула ипотеки, которая вот переменного процента, она будет намного лучше, нежели формула, которая будет закрыта еще через год. Поэтому выгодно сегодня уже поменять эту ипотеку. Соответственно, если процент уже дорогой, у вас все такое. И это сейчас происходит направо-налево, и мы занимаемся этим. Ну, я вам дам пример. Я закрыл себе ипотеку. Вот у меня тоже есть ипотека переменная, и тоже она резко подросла. Я закрыл ее порядка 4,7 полтора года назад, а сейчас она у меня стала 4%. То есть я сейчас получаю условия намного более выгодные, нежели люди, которые придут сегодня переделывать ипотеку. Намного более выгодные, потому что у меня
вот такие условия Машканты, которые я закрыл на пике. На пике было дорого, буквально полтора года, и мы это изменили. Напоминаю всем, когда проценты дорогие на рынке, наша задача взять как можно больше переменных процентов, чтобы в будущем, когда проценты идут вниз, в минимальные пределы, мы должны сделать реструктуризацию и зафиксировать их в низине как можно больше. И поэтому сейчас мы делаем перемены, вот и все. Если есть вопросы, спрашивайте, пожалуйста, я буду рад ответить на эти вопросы по этой теме. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит в YouTube. В YouTube все нормально. Вот, и в Facebook тоже все нормально. Вроде, да. Если есть вопросы, жду их от вас. Едем дальше. Поэтому вот как раз люди, которые меня смотрят, я уже вижу по именам, да, Светлана, позвоните мне, пожалуйста. Вы поняли, о ком я говорю. Один из людей, которые нас смотрят, зовут Светлана. Она мой клиент, и я думаю, что ей стоит, может быть, сейчас еще раз подумать, что делать с ее ипотекой. Вот. Что будет происходить на рынке реструктуризации суд, пример из опыта. Вот это то, что я сейчас вам сказал. Как изменяются цены на недвижимость? Цены на недвижимость сегодня, они падают относительно, да? Цены на недвижимость становятся дешевле. Но давайте посмотрим на то, что происходит на рынке. Напоминаю, когда процентная ставка падает, недвижимость растет в цене. Также компании, которые, если вы вкладываете на бирже, вот можно вкладывать в компании, которые связаны с недвижимостью в Израиле. Скорее всего, когда будет падать учетная ставка, они будут расти, их акции будут расти в цене. Это происходит автоматически каждый раз, когда это происходит. Почему? Потому что компании недвижимости очень связаны с судами. И так как суды становятся дешевле, деньги им становятся дешевле, соответственно, у них больше прибыли остается, получается, и им могут расти в цене. Окей, хорошо. Недвижимость у нас была, так сказать, в кипаоне, никто не покупал особо, ничего не происходило. Я сейчас так понимаю, что положение потихоньку меняется, израильтяне потихонечку выходят, начинают нюхать, что происходит, но пока я вижу, что цены, я не видел, чтобы цены сильно подросли. Со временем учетная ставка будет падать. Если будет мирная ситуация, опять-таки кабланы перестали строить, да, есть определенное количество квартир в районе 80 тысяч квартир, которые надо продать. И пока они плохо продаются, они останавливают или как-то минимизируют стройку, делают ее, ну, медленно ее ведут. Когда они продадут эти построения, и учетная ставка упадет через год-полтора, возможно, цены, скорее всего, пойдут вверх. Потому что никто строить не будет нормально, да, дополнительное жилье. Ну, никто не будет, будет мало строить, начнем с этого. Это первое. Второе, цены будут низкие, плюс мирная обстановка в стране, плюс Олим Хадашим, которые снова, скорее всего, начнут приезжать в Израиль. Вот смотрите, что с Россией творится. Еще неизвестно, что там будет. И, возможно, оттуда тоже поедут. Сейчас вот из Англии, из Франции едут, из США тоже едут. Мне звонили люди там из Манчестера, советовались, как купить квартиру в Израиле, потому что у них очень тяжело жить. Из Австралии сегодня, вот у нас родственники из Австралии приезжают. Обратно, я имею в виду обратно, они уехали жить туда, они приезжают обратно жить в Израиле. Соответственно, они задумываются, где они будут жить. Вот, и я думаю, что если так пойдет, как это идет сейчас, то да, и недвижимость начнет расти. Поэтому, если вы хотите купить квартиру, если вы хотите что-то делать, сейчас время заниматься этим. Вот именно сейчас. Вот что я хотел сказать. Давайте посмотрим, есть ли есть вопросы. Вопросов ни у кого пока нет. Что-то вы сегодня опять тихие какие-то. Окей. Покупка недвижимости у пожилых людей. Ну вот где проблема? Я вам расскажу сделку, про которую должна была произойти в Крайотах. Вот. И
Почему она не произошла? Сейчас вы все поймете. Пришла пара ко мне, ребята, которые хотят купить квартиру в Кирьят-Моцкине. Они нашли квартиру, значит, показал им риэлтор. Я вам просто расскажу, как это идет. Как шла сделка, чтобы вы поняли, были готовы, если у вас такое же похожее будет. Спрашивается, кто хозяин квартиры. Риэлтор называет какого-то человека, имя, фамилия. И это имя, фамилия записано в документах на подпись, которую он выдал. Они подписали этот офис, все нормально. Когда адвокат начал заниматься, нет, этот человек не продавец, а продавец вот какая-то женщина, которая хочет это продать. Хорошо. То есть информацию нам выдают, ну, по кусочкам. То есть сначала мы думали, что есть один продавец, потом мы поняли, что это какая-то женщина и его мать продавец. Ну, хорошо, бывает. Сын занимается продажей квартиры мамы, помогает, все хорошо. Потом мы узнаем, что этой женщине 90 лет. И тут у нас зажигается лампочка. 90 лет. Это все хорошо, что ей 90 лет, до 120. Но насколько она понимает, что она продает эту квартиру? Насколько, куда она переходит? То есть начинаются вопросы. Один из вариантов, мы попросили заключение гериатра, что у нее все в порядке со здоровьем. На что нам сказали: ой, не волнуйся, она придет в офис, и вы увидите, что она в порядке, и тогда вы подпишете с ней договор. Ну, во-первых, было направление ко мне, типа, я должен прийти на договор. Я на договор покупки-продажи не хожу. Это у вас адвокат для этого есть, но адвокат, он не гериатр. Он не может вот прийти и сказать, вот, да, вроде нормально. Я констатирую, подписываю, что нормально. Вот, нужно подписать, что человек нормальный. Потому что что мы боимся? Мы боимся того, что сын, увидев, что мама не в порядке, решил продать наследство и завладеть всеми деньгами. А, допустим, дочка находится в Америке где-то и не знает, что происходит. Или еще где-то, не в Израиле даже, и не знает вообще об этом происхождении. А мама не соображает, приходит, подписывает, и деньги уходят. То есть есть какая-то ситуация, которая связана с аферизмом. Окей, хорошо. Но мы продолжаем говорить. Но все равно мы настаиваем на этом документе гериатрическом. И потом звучит новая фраза. Что вы нервничаете? Она все вам подпишет, все будет хорошо. Только она на договор в офис адвокатский прийти не может. Мы говорим: так, а почему она не может прийти? 90 лет, пожилой человек. Может быть, где она находится? Она находится в бытоводе, и она не... Ну, я так понял, что она не ходит. Или плохо, тяжело ей ходить, женщине. Но у нас тут вообще зажглись все лампочки. То есть, вы понимаете, пожилой человек продает квартиру, и заключение гериатра нам не хотят давать, хотя человек живет в бытоводе, и вроде бы в чем проблема его получить? Нет никакой проблемы его получить, разрешение гериатра. Она же там у него и наблюдается в бытоводе. Не хотят. В конечном итоге мы ушли со сделки. Сделка разорвалась. И если вы будете в такой ситуации, я вам советую ее тоже разорвать. Почему? Потому что... цена квартиры была занижена ниже рыночной стоимости. Начнем с этого. Она существенно понизила в цене там, на 100-150 тысяч. Окей, ну, может быть, да, из-за того, что на рынке происходит. Так, может быть, они опустили цену. Но дело в том, что ребенок второй, там, есть там еще дочка, может быть, еще кто-то есть, мы не знаем, придет и скажет: мама обманула, старший сын продал квартиру, вы подписали женщине, которой 90 лет, она не соображает вообще уже. Скажет, она не соображает, принесет там какую-то справку от врача, что в момент она не была невменяема, в момент подписания, там, или до того. И потребует отмены сделки, и будет совать пальцы в колеса, и так далее, и тому подобное. На вопрос: окей, если такое случится, как вы будете делать? Они сказали: ну, что ты, они богатая семья, ну, понимаете, о чем ты говоришь? О каких-то глупостях, какие-то 1 200 000 шекелей, ну, о чем разговор вообще? Конечно же, мы ничего не будем делать, ну, я вам говорю, мамой клянусь. Вот, и поэтому сделка была разорвана. Это, кстати, не первая сделка, была похожая сделка у нас в Хайфе тоже, и тоже была разорвана. Ну, я считаю, что умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Кстати, расскажите свое мнение, что вы по этому поводу думаете. Стоит ли тебе на такую сделку? Не стоит. Пошли бы вы на такую сделку? Я уверен, что некоторые люди среди нас, может быть, были на такой сделке, и все прошло нормально. Но
но когда вы ведете клиента, да, вот как мы, да, вот я веду, и вот есть такая сделка, ну, если человек пошел сам и все прошло нормально, а если он пошел с кем-то и прошло ненормально, конечно, он будет винить людей, которые с ним работали, которые вели его. Поэтому ну, мы объяснили клиенту ситуацию, и клиент сам отказался от покупки этой квартиры. В общем, так это все закончилось. Вот что может быть. А я напоминаю всем, приглашаю всех в нашу группу в WhatsApp, экономим на Машкантах, а также поставить нам лайк. Вот, и мы продолжаем дальше. Вторая сделка тоже, которая прошла, должна была произойти на севере, уже другая, связана с тем, что люди пришли в дом, и продавец говорит покупателю, и риэлтор говорит покупателю: смотри, вот видишь, квартира на четвертом этаже, она без лифта, но есть разрешение на балкон. А люди очень хотели, чтобы у них был свой балкон. То есть они говорят: ну хорошо, у нас вот сейчас не хватает денег, мы купим квартиру, но хотя бы разрешение у нас есть, мы вытащим снова, ну, вот эти, возьмем эти разрешения, воспользуемся ими и построим себе балкон, там, я не помню, сколько, 15 метров, что-то такое. Не ловите меня сейчас на слове, сколько там метров балкон. Но у нас будет балкон, мы будем сидеть, и мы любим как на улице отдыхать, и на балконе и так далее и тому подобное. Вот, все хорошо, все классно, продвигаемся на сделку. Адвокат проверяет документы до того, как подписали. Вот почему нельзя подписывать Зихрон Дворим, кстати, вот эта запись, обязаться покупать квартиру. Вот, вот пример. И что выясняется? Что никакого разрешения нет. Я так понял, что никогда его и не было. И кто там придумал, что там есть разрешение на балкон? Ну вот мы услышали это от риэлтора. И там хозяин тоже поддакивал. И из-за этого сделка сорвалась. Потому что, ну, там в основном из-за этого. Потому что разрешение стоит денег. Сказали: окей, нет проблем. Если нет разрешения, значит, давайте скиньте цену на разрешение. Это где-то 20 тысяч шекелей. Вторая сторона отказалась скидывать. Сторона продавца, покупателя сказала: ну, тогда я покупать не буду. С одной стороны, 20 тысяч – это небольшие деньги. Но так захотела сторона продавца, покупателя, и я уже не спорил с ними. Это их решение. Они видят лучше, что где им покупать и что. Вот тоже вариант. То есть, что я из этого понимаю? Вы приходите на сделку, вам начинают говорить: в этой квартире есть то-то-то-то-то, здесь будет то-то-то-то, у нас есть такие-то разрешения. Все шикарно, давайте проверим. Ну вот и вот следующий вариант, почему я сказал Зихрон Дворим. Что такое Зихрон Дворим? Зихрон Дворим — это, как говорят по-русски, до соглашения. То есть какое-то соглашение между продавцом и покупателем в том, что они в будущем обязуются в течение какого-то времени купить эту квартиру, там, покупатель, по определенной цене, а продавец обязуется продать. Это все хорошо, но в Израиле нету предсоглашений, нету такого понятия досрочное соглашение, что-то в этом роде. Есть понятие договор. Есть соглашение, то есть есть какой-то договор. Преддоговор, такого понятия нету. Поэтому рассматривается как договор. А если вы подписали, вот вы пришли в дом, вам говорят: да тут все будет хорошо, все классно, мамой клянусь, все будет хорошо. В конце концов выяснится что-то другое, что этого нету, и стоянка вообще не там, а стоянка на другом этаже, и Махсан — это не Махсан. У меня были случаи, люди приходили в квартиру, им говорили: у нас есть Махсан. Они говорят: ну классно, давайте подпишем договор. Подписали договор, а оказалось, Махсан-то есть, но он захвачен другой семьей, и ключи от этого Махсана есть в другой семье. А кто, не знает, просто кто-то пришел, захватил их Махсан, и они ничего не делали, и продали квартиру так, как есть. Вот, а дальше иди разбирайся, кто там, где, что, почему и зачем. Тяжелая ситуация, в конце концов, там, через ругань, через там какие-то там, по-моему, мештара тоже было, эту проблему решили. Но представьте, если мы не подписали. Они подписали, кстати, договор без меня, это было досрочное соглашение. И вот поэтому пришлось купить эту квартиру. Теперь, почему пришлось купить? Потому что в этих договорах зачастую, когда люди между собой пишут, они не указывают, какой штраф, если одна из сторон откажется покупать. Или пишут:
штраф 10% от стоимости квартиры. Посчитайте, что такое 10% от стоимости квартиры. Да, ну, от миллиона это, значит, получается 100 тысяч. От 2 миллионов это, соответственно, 200 тысяч. Вот. А представьте себе ситуацию. Человек зашел в такую сделку, подписал досрочно, и теперь он узнает всякие вещи, он уже не хочет эту квартиру. И он, если это написано на этой бумаге рукой, на туалетной бумаге, то это принимается судом, и вторая сторона может потребовать 10%, потому что это договор. Второе, если это не написано, это называется лакуна на юридическом языке, по-моему, так, и господа юристы, подтвердите, если я не прав. Лакуна, это называется лакуна, это означает, что, ну, как бы дырка, непонятно, что происходит, тогда продавец может пойти в суд и потребовать, там, допустим, 10%, и судья решит давать 10% или 5%. Вот, и будет судья проводить время отдыхать, так сказать, от работы. Вот, и поэтому я вам не советую вообще ничего подписывать, никаких предварительных соглашений, никаких, иногда бывает, что риэлторы требуют, чтобы в письменном виде было указано, типа, что вы обязуетесь купить эту квартиру, то есть вы даете, они говорят, не та, та, для ТТЦА. Вы можете дать цену в устной форме. Я очень не люблю, когда это происходит в письменной форме. Потому что зачастую в письменной форме иногда пишут, что если я откажусь от этой от этого решения, от этой цены, то я должен заплатить какой-то штраф. Какой штраф? Вы пришли, посмотрели на квартиру. Квартира красивая, хорошая, все нормально. Но вы же не видели ни юридических документов. Вы не смотрели очень глубоко. Вы просто получили первое впечатление от квартиры. Поэтому будьте внимательны к этому делу. Вот. А я напоминаю, можно задавать вопросы, как в Фейсбуке, так и в Ютубе. Давайте посмотрим, есть ли вопросы. Добрый день, Катя. Катя, привет. Нет, вопросов нет, да? Все, продолжаем дальше. Теперь мы поговорили про Зихрон Дворим. Дальше, пример Мигзура Машканты. Вот, какие разрешения, давайте вернемся к теме Мигзура Машканты. Что можно сделать с Мигзура Машканты? Сегодня это очень актуальная тема становится, она будет еще и еще больше актуальнее. Я вам дам сейчас два примера, на которых я работал на прошлой неделе. Да, на прошлой неделе, я их уже практически отработал. Один все закрыли, второй сейчас вот закрываем. Значит, люди пришли, у обоих была машканта на 25 лет, у одних подняли на 7,43%, у вторых подняли на 7%, это зависит, какое время они закрывали, как повезло. Вот, и теперь проценты поставили, и они платят какую-то сумму в месяц по этим процентам, сумма повысилась, выплаты. Ну, повысилась у них там что-то на 300 шекелей, на 500 шекелей. Я спрашиваю их, насколько сумма, которую они платят сегодня, она релевантна для них, насколько они могут это платить. Они говорят, да, это нормальная сумма. То есть она повысилась, мы можем это платить, но, конечно же, мы не хотели бы платить под 7,5% годовых. Это как-то не камильфо. Что можно сделать? Мы звоним в банк. Ну, обычно я это делаю, не они, соответственно. Требую изменения машканты на перемены в короткие сроки, полтора года, два года, там, год, в зависимости от банка. И я прошу у банка изменения машканты так, чтобы не изменялась цена ипотеки ежемесячная. К чему это приводит? Это приводит к тому, что сокращаются резко года. Значит, одна семья решила не изменять ежемесячный платеж. С 25 лет они скачали на 12,5 лет. Вот так вот, быстренько, четко. Окей? Это первый вариант. На 12 лет, извините, не 12, на 12 лет. Переменные каждые полтора года, по-моему. Вторая семья сказала, ты знаешь, это нормально, но я готова платить еще больше, чем то, что есть у нас сейчас. Я готова платить на, я уже не помню, на 400 или там 500 шекелей больше, нежели я плачу сегодня. И тогда я понизил машканту с 25 лет на 10 лет. Или там на 9,5-10 лет.
Вот решение. Соответственно, экономия в реструктуризации идет с двух сторон. Первое, процент становится меньше. При условии того же платежа резко понижаются года. И это приводит к более лучшей ситуации. Вообще, что происходит обычно, если вы берете ипотеку, привязанную к индексу цен, у вас машканта растет с годами. Она, на 30 лет она растет довольно-таки сильно, примерно в два раза, ежемесячная оплата, имею в виду. Вот. И не платится практически тело кредита, я уже об этом много раз говорил. Мало платится, потому что инфляция поедает все практически. Вот. А когда мы брали ипотеку с самого начала, уже нормальную, хорошую, и только вот эту часть поменять, мы быстренько поменяли, сделали, и все стало нормой. То есть ипотека резко упала. Каждая семья сэкономила на этом действии порядка 80-100 тысяч шекелей. И этот микзур происходит довольно-таки быстро. Так что вот такие дела по поводу микзура машканта. Вот я вам рассказал, что можно сделать. Резкое сокращение лет происходит, и вот. Как рассчитывать нету зарплату для получения ипотеки? Тоже вопрос, который меня время от времени спрашивают. Как рассчитывается зарплата? Я напоминаю, что ипотека... Почему это нужно знать? Потому что ипотека, она платится... ежемесячная выплата, соответственно, в соответствии с заработной платой. Да, то есть там 35-40%, до 40% от заработной платы. Теперь, что происходит на самом деле, это нету заработной платы. Значит, что берется? Берется ваша сумма зарплаты, вычисляется количество, на данный момент так происходит, сейчас будет реформа, ее сейчас отодвинули, и будет хуже. Но вычисляются ваши суды, выплаты по судам. Допустим, семья получает 30 тысяч шекелей, 3 тысячи шекелей они платят за суды, значит, 30 тысяч минус 3, это получается 27 тысяч шекелей, и это нету зарплаты. И вот они оплачивают. Теперь зачастую бывает иногда, что люди хотят получить больше денег, чем то, что это возможно, положено для них. Или можно получить, но на большие длинные сроки. А мы хотим на более короткие сроки закрыть ипотеку, и люди могут это платить. Да? То есть вот две вещи важны в этой сути. И что происходит в этом случае? В этом случае что можно ввести в расчет? Первое. Если у человека есть машина от работы, это называется шоверехов, можно ввести это в расчет. Второе, люди, можно привести 106 формы и показать, сколько люди зарабатывают за прошлые года на этой же работе. Почему? Потому что у вас всегда есть дмей хувша, дмей вра, это называется, вам отпускные платят, там, оздоровительные, да, вот эти все вещи. Кроме того, на многих работах платят на одежду какую-то, там, эшель. Мало ли что, бонусы тоже, вот мы можем не увидеть за последние три клюша бонуса, а вот если мы посмотрим на годичный доход, можем увидеть бонусы, то есть все эти вещи добавляют зарплату, и вот бывают случаи, когда человек приходит и говорит, у меня зарплата, у меня было такое неоднократно, очень часто это в Вайтеке происходит, компания Microsoft этим грешит очень сильно, те, кто работает в Microsoft, должен это помнить, дело в том, что они покупают там акции Microsoft или вот эти крупные компании, они покупают акции своей же компании каждый месяц. И получается, зарплата у них на руки маленькая, но, в общем-то, зарплата намного больше. И получается, человек получает 12 тысяч, но нету его зарплата 20, или там 19, 18. То есть он покупает все время с зарплаты сразу акции. Сразу в акции. Вот. И, соответственно, мы смотрим на зарплату не 12 тысяч, а вот как лучше смотреть, на 12 или на 18? Соответственно, на 18. Вот, и это сильно помогает. Так рассчитывается зарплата. Должна была войти реформа, но ее отодвинули. Вот будьте аккуратны, если у вас вот пограничное положение, то лучше сделать реструктуризацию прямо сейчас, а не ждать потом. И эта реформа говорит о том, что суды плюс машканты не должны превышать максимум 40%.
40%. Это, соответственно, хуже, нежели то, что вот как высчитывают сегодня, поэтому вот подумайте об этом. Это первое. Второе, что я хотел сказать, я забыл вам сказать, очень важно. Если вы проводите реструктуризацию ипотеки сегодня, и вы остаетесь в том же банке, то банк не обязан проверять ваши доходы сегодня. Теперь, что происходит? Люди почему боятся идти на реструктуризацию? Они говорят иногда, окей, я зарабатывал когда-то там энную зарплату. Сегодня у меня зарплата упала там на другую сумму, и я плачу дороже, но я не могу пойти, потому что у меня зарплата маленькая. Можно не смотреть на это. Если вы делаете в том же банке, можно на эти дела не смотреть. И это хорошо. То есть и даже там до 500 шекелей зарплату можно не учитывать в расчет. Вот, так что такие дела. Обратите на это внимание. Я вам советую сейчас подумать, если у кого есть ипотеки, еще раз посмотреть реструктуризацию, даже те, которые делали реструктуризацию год назад. Возможно, есть варианты улучшить ее сегодня. Ну, посмотрим. Так, как рассчитать на это примеры семьи Рувен? Ну, вот примеры семьи Рувен в Иерусалиме. Почему я хотел привести этот пример? Потому что я начну с конца, да, спойлер. Вы должны не охранять, а смотреть за своей недвижимостью и наблюдать за ней, не только заниматься, а наблюдать за своей недвижимостью. То есть вы должны следить, что происходит на ней. Что происходило с семьей Рувен? Семья Рувен купила, когда-то их прадед или дед купил землю еще во время мандата Британии в Израиле, купил землю, и эту землю записали каким-то образом не на хозяина, а на... Они записали землю на мандат, на Британскую империю, корону. И в конечном итоге его дети, его внуки, его правнуки не переписывали эту землю, хотя знали, что земля написана не на них. В конце концов, государство отобрало эту землю и там что-то построило. Сейчас был суд, и на суде присудили у них не отдавать эту землю. Почему? Потому что они не следили за этой землей. Вот судья сказал очень просто, почему вы раньше не пришли? Где вы были 60 лет назад? Где вы были 40 лет назад? Где вы были 30 лет назад? Это ваша земля, почему вы не приходили, вы видели, что происходит. Второй момент, который произошел в городе Герой Хадеры, где я живу, значит, там есть район небольшой, район вилл, около моря. Так вот, этот район вилл был украден целиком и полностью. То есть земля принадлежала какому-то американскому дяде, который живет в Америке и совсем про нее забыл. Много-много лет с этой землей ничего не происходило. В какой-то момент... Там были аферисты, поделали документы, получили эту землю, записали эту землю на себя и перепродали третьим сторонам. Там люди уже построили виллы, все хорошо, Илья продвинул этот проект, все классно. Через 60 лет приезжает сын. Отец умер, сказал, оставил наследство землю, приезжает, говорит, ну где же наша земля, где это русское поле, да, бесконечное. Приходит, а поля уже нет, на поле уже там виллы стоят, все хорошо. Они пошли выяснять, что да как, почему, ничего доказать не смогли, землю отторгнули и все. Единственное, что они могут сделать, подать в полицию жалобу на то, что их обманули. И тогда уже искать аферистов в этом случае, да? Но это тоже, будет ли Миштара заниматься этими вещами, это вопрос, там, бабушка надвое сказала. Вот понимаете, в чем дело? То есть если вы покупаете землю или квартиру, вы должны за ней следить. Вы должны на нее смотреть. Кому это касается? Это касается людям, которые покупают землю за границей. Очень часто. В Израиле тоже есть такие случаи. И за границей тоже. Я сидел как-то с человеком, у которого я с ним сижу, он начинает бегать, прыгать, веселиться. Я говорю, что случилось? У меня есть земля в Бат-Яме, и там какие-то бандиты ее захватили. Вот именно сейчас. Так он тут же вызвал полицию, начал развитие ситуации, пошло и так далее и тому подобное. Поэтому вы должны следить за своими участками, потому что в противном случае могут отобрать и не вернуть. Вот.
вот важно понимать. В еврейской истории такие случаи направо и налево. Ну, вспомним польских евреев, которые вернулись обратно после Холокоста и не смогли заехать в свои квартиры. Кстати, я не считаю, что это правильно, да? Но правительство Польши вело себя не очень хорошо. Это далекий пример, да? Ну, вот близкие примеры я вам привел в Израиле самом. Еще момент покупки земли, если мы уже об этом говорим, покупка земли, пахотной земли. У меня был вот при мне случай с моими знакомыми, которые, которым пришла повестка, какой-то адвокат позвонил, пригласил их приехать к нему. Почему? Потому что им полагается какое-то наследство, о котором они даже и не слышали, и не знают. Значит, они пришли в студию сидело десятки человек, там человек 30 со всего Израиля, и говорили: ребята, я вас поздравляю, все родственники. Они даже не знают, что они родственники. Что там уже... Говорят, оказывается, что случилось? Их прабабка, две прабабки там были, они были сестрами родными. Они купили землю через Кокаль. Кокаль тогда ездила по еврейским деревенькам в Малороссии, в Белоруссии, и покупала землю. Они купили землю, и эта земля, значит, на этой земле сейчас будет строительство. Они даже не знали. Но оказалось, что сейчас начинается строительство этой земли, ну, короче, 100 лет никто на ней ничего не строил. И за эти 100 лет все изменилось, и намного больше, стало намного больше наследников. Короче, они получили порядка там $2000. Это их относительная часть земли, которую принадлежит им. Вот все, что они получили. Поэтому, когда вы покупаете пахотные земли, это не значит, что их нельзя покупать, и они там все плохие, и все. Но цена связана с качеством. Чем ниже цена, тем больше вариант, что этот проект будут когда-то в далеком будущем. Чем выше цена, тем ближе, что они будут в более ближайшем будущем. Ну, допустим, вот земли, которые должны развиваться, они стоят в районе миллиона даже, да, там можно доходить. Поэтому будьте очень-очень аккуратны с этим делом. Обращайте внимание. Давайте посмотрим, если есть вопросы. У нас есть вопросы. Вопросов нет. Окей. Едем дальше. Как купить вторую квартиру и не заплатить масрахиша? Очень интересный вопрос, который время от времени мне задают. Один из вариантов — это купить на ребенка. Если у человека есть ребенок 18 лет, есть банки, которые могут дать суду, то есть покупка квартиры заключается с ребенком, у которого даже нет работы, а за машканту берет ответственность его родитель или родители. И, соответственно, если мы меняем их местами, недвижимость записана на ребенка в государственном кадастре, а машканту берут на себя родители. Такие сделки мы делали неоднократно. В общем, все это делается, работает, все шикарно. Так что, пожалуйста, можно это делать. Это один вариант. Как можно это купить? Как можно купить, не заплатив масрахиша? Я уже это когда-то говорил. И также, если вы купили треть квартиры, то сначала треть квартиры, то можно купить вторую квартиру уже полностью и получить 75% или 70%, не ловите сейчас на слове, по-моему, 75% даже. Второй раз, купив квартиру 100% или там в более крупных долях. До 1/3, если первая квартира до 1/3, она не считается покупкой за недвижимость, поэтому это возможно. Мы скоро закругляемся уже, скоро заканчиваем, поэтому я ускоряюсь. Что такое муша? Где встречается? Что важно знать? Ко мне снова обратились люди, обычно в Тель-Авиве, в Южном Тель-Авиве, Шхуната Тиква. Это, в принципе, в каждом городе. В Рамадгане это есть. Это во многих городах. В Герцлии я встречал это. В Хайфе этого много. Муша — это... Как она происходит? Муша — это вообще турецкое слово. Это по-турецки означает общее владение. Допустим, есть какой-то участок. Участок земли. На этом участке находятся два дома. И эти два дома находятся на одном участке. Это не разделенный участок. Вот оба человека являются владельцами этого дома. Тогда спрашивается, вот существует два дома смежные, да, и какой дом кому принадлежит? Ну, они знают, да, они между собой. Но юридически непонятно,
какой дом кому принадлежит. Это называется муша. Как можно поднять вот эту планку и объяснить, где какой дом, путем какого-то договора между соседями, сказать, вот у нас договор, в котором указано, где какая квартира, и там номер, это, можно сказать, как замена парцелации. Или парцелировать. Что такое парцелация? Когда, вот, допустим, если это не две квартиры, а 30 квартир, разделяется вот этот участок, допустим, мы берем его как 100%, значит, каждый получает одну тридцатую от этого участка, и 100% одну тридцатую, вот, и вот там написано, вот, вот одного там, называется татхелька, вот это татхелька, это называется парцелация, вот, и это важно понимать и знать, вот то, что я хотел вам сказать, вот что такое муша. Ко мне обратился человек, у него квартира в Тель-Авиве, он уже ее купил, и она продается по муше. Как правило, если квартира продается по муше, и вы приходите, вам говорят, это муша, то вы должны понимать, что может быть проблема с оценкой квартиры. Оценщики, как правило, оценивают такие квартиры на 10% дешевле рыночной стоимости. Нужно это понимать, очень важно. Что еще важно знать? Иногда можно понять, то есть, что банк ищет? Банк ищет точно понять, что эта квартира принадлежит этому человеку, а не всем участникам. Почему ему важно это знать? Потому что если человек перестанет платить, банк должен прийти, забрать эту квартиру и продать с молотка. Но если он не знает, чья квартира принадлежит кому, они не могут прийти и забрать эту квартиру, понимаете? И поэтому банки начинают ухудшать условия или же там искать какие-то добавочные проблемы в этом случае. Поэтому будьте внимательны. Если это муж, обязательно делать шамот-мукдемет. Оценку досрочную обязательно надо делать. И проверять заранее, может ли банк дать вам машканту, несмотря на то, что там иногда адвокаты говорят, можно, иногда адвокаты не могут знать все. То есть это надо проверять заранее. Вот. Я, в принципе, скоро заканчиваю уже нашу тему. Внебанковские суды на машины. Ну, вот это последний вопрос, который был. Давайте посмотрим, что у нас нету здесь еще вопросов. Все ли нормально? Я посмотрю. Я вижу, вопросов нет. Окей. Значит, ко мне сегодня позвонил человек про внебанковские суды на машину. Как правило, когда вы приходите в компанию и вы хотите подписать, купить машину, вам говорят, у нас есть какая-то компания, она предлагает вам суду. И суда это кажется вам дешевое. Ну, например, там 200 тысяч шекелей вы платите в месяц 1500. И вам говорят, вот смотри, ты платишь сейчас там какую-то сумму, через 5 лет ты должен будешь или вернуть машину, или же вернуть там еще там 100 тысяч шекелей, 120 тысяч шекелей. Люди смотрят, говорят, окей, через 5 лет эта машина будет стоить около 100 тысяч шекелей, например. Да, как пример. И я вот приду, верну эту машину, и мне погасят долг, и я возьму заново новую суду. Все хорошо, все классно, но эти суды, как правило, намного дороже. Как технически это происходит? Вам разделяют суду там в эти 200 тысяч шекелей на две суды, например, 100 тысяч стоящие суда, это при котором тело кредита не погашается и стоит постоянно, и 100 тысяч шекелей обыкновенная суда, и вы ее платите обыкновенно, ну, как в месяц в месяц. Тело кредита плюс проценты. Теперь, что получается стоящей судой? Она стоит и не меняется. Чем это чревато? Тем, что вы платите больше процентов в этом случае, в общем количество процентов выплачивается больше. Что можно сделать в этом случае и как я помогаю людям это исправить и улучшить? Во-первых, я уже не говорю о том, что некоторые эти суды привязаны к индексу Сенши, это вообще кошмар, потому что тело кредита, да, но не погашается, платятся только проценты, но в этом случае инфляционные проценты, повышение инфляции не оплачивается в этих процентах, а добавляется к телу кредита, и тогда получается, что у человека эта суда, она растет в цене, она повышается с годами. То есть вы взяли 100 тысяч, вернете 120 тысяч. Это уже менее приятно платить 5 лет, и еще больше вы должны. То есть может быть вариант, что когда вы придете через 5 лет, вы еще должны будете добавлять. Это первый вариант. Как можно это сделать? Исправляется на обыкновенную суду, только берется не на 5 лет, а на 10 лет. И мы смотрим,
окей, допустим, через 5 лет человек хочет продать эту квартиру, сколько будет остаток по долгу? Например, у человека есть уже, он взял эту суду, и мы смотрим, окей, если он платит через 5 лет, сколько он должен будет заплатить финансовой компании, которая дала ему эту суду, допустим, X цена. А если мы взяли вот альтернативу в банке, и сколько останется через 5 лет? И если остается меньше, вот, то здесь вот, вот и получается предел. Как правило, там выходит дешевле на 15-20 тысяч. Ну, когда мы говорим суды на 100 тысяч шекелей, там 150 тысяч шекелей, 15-20 тысяч, это все-таки деньги. Это деньги хорошие. И отсюда идет, значит, улучшение программы и так далее и тому подобное. Вот. Это все, что я хотел сказать на сегодняшний день. Уже другой человек, который будет вести передачу, уже ждет, когда я выйду отсюда. Ему нужно дать время загрузить свои контакты. Это все на сегодня. Я вижу, что вопросов нет. А вот есть вопрос. Вот Воропаев Евгений спрашивает. Владимир, я даже не заметил. Добрый вечер. Если человек взял квартиру Михир или Миштакен, спустя 5 лет хочет продать и купить другую, нужно ли... где? Нужно ли закрыть машканту или можно продолжить платить машканту, если новая квартира плюс-минус одна и та же цена с прошлой? В этом случае вы можете перевести свою машканту на новую квартиру только с разрешения банка и рассмотрения ваших платежей, ваших возможностей по платежам, так как они смотрят заново, можете ли вы платить ту машканту в этом случае. Вот. Но да, это возможно, у меня были такие случаи, люди не могли взять другую машканту, мы переводили машканту с места на место, там, решали этот вопрос. Есть ли еще вопросы? Давайте посмотрим. Катя, вот, добрый вечер. Да, я вижу, что вопросов больше нет. Это называется «Грират Машканта», Евгений. Вот то, что вы спросили, я вам ответил. Да, это возможно. Все. Большое спасибо. Всем хорошей недели. Я надеюсь, что ребятная ставка упадет, и все будет классно. Спасибо большое. Пока. Бай-бай.